Ну а если у вас нету тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать, не умирать.

Да, почему нет? Давайте представим, что здесь только вы, я и музыка радиодачи. А в такой приятной компании всегда есть о чем поговорить, ну согласитесь. Так что одиночество, друзья, нам точно не грозит. Иван Никитин вместе с вами на любимой волне. И вот что интересно, в караоке появился уже хит Никиты и Марии Зайцевой «Все слова о любви». Так он называется, такую песню хочется петь. Скоро в эфире, дождитесь.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
0: Это радио «Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Стас Михайлов.

Найти Стаса Михайлова и других звезд «Радио Дача» несложно. Увидеть их можно будет уже в этом месяце, 26 сентября, на огромной сцене «Лайф-арены». В этом году «Радио Дача» отмечает юбилей 20 лет в эфире. Приглашаем повеселиться вместе с нами. А еще, друзья, вместе с Николаем Басковым, Филиппом Киркоровым, Марией Зайцевой и Никитой. И другими, многими другими. Друзья, это масштабное шоу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф, категория 12+.

суматохе дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глобус.

солнце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: никогда не понимал, при чем тут яблоки и почему она их ела. Песня невероятный хит, я бы сказал, настоящий феномен популярности и, возможно, именно благодаря яблокам. Так что кушайте на здоровье эти самые фрукты. Они укрепляют иммунитет, между прочим. Скоро нас ждет разговор о счастье в песне певицы Алсу. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. Пауза. Сбербанк.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Олег Газманов.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Домошенков Николай, Москва. Будьте добры, передайте, пожалуйста, для Поповой Тамары из города Истры песни «На теплоходе музыка играет». Я желаю счастья вам и всем, кто нас любит и кого мы

Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

Я тоже частенько думаю, в мире столько мест, где я еще ни разу не был. А стоит ли стараться везде побывать или достаточно просто посмотреть на красивые кадры по телевизору? Думаю, правда, как всегда, где-то посередине. Сергей Трофимов напомнил о потребности в путешествиях только что на Радио Дача. Иван Никитин у микрофона, вы слушаете Радио Дача. Друзья, скоро послушаем хит Паскаля, исполнитель, который звучит не часто, но тем ценнее каждый выход его в эфир.

0: Хорошенький, красивый, молодой. Вот мы и узнали главные слабости Татьяны Куртуковой. Но мы с вами знаем еще более известное выражение: любви все возрасты покорны. И в 45 баба ягодка опять, и в 60 сердце поет, и возраст это просто цифра, и так далее, и тому подобное. Друзья, ну что ж, да, дальше послушаем хит группы «Руки вверх». И вот тут, конечно, молодость просто будет всегда. Просто будет всегда. Остаемся дальше. Это «Радиодача». Впереди еще много самых лучших хитов.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: С осенней грустью врывается в эфир радиодача группа «Мираж». В продолжении песни, пожалуй, попрошу у осени, чтобы никого из нас не окатило водой из лужи, когда проносятся машины рядом с тротуаром во время дождя. Ну а в остальном замечательное время года, по-моему, золотая пора. Совсем скоро, друзья, узнаем, без чего так тяжело Ольге Бузовой.
1: Реклама.
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Ольга Зарубина.

0: информация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Олеся Веревкина. Я из Пензенской области города Белинского. Хочу поздравить с бракосочетанием своего любимого братишку Поваренкова Константина и его очаровательную теперь уже жену Александру Баранову. Оставайтесь такой же яркой, позитивной и харизматичной парой. Мы от вас без ума. И пользуясь случаем, еще хочу передать большой привет всем своим родным, кто меня слышит. И их моему любимому мужу Веревкину Максиму. Очень его люблю. Поставьте, пожалуйста, для них всех песни, двери, все, что тебя касается. Спасибо.

0: я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди.

Знаем, знаем. Случается что-то между мужчиной и женщиной, а на следующий день об этой истории уже знают все подруги. А еще эти чаты подружек бесконечные. В общем, нам, мужчинам, эту любовную войну не выиграть. Проще уступить, ну или, по крайней мере, оставаться безучастным. Целее будешь и нервами, и душой. Иван Никитин вместе с вами, а только что была группа «Винтаж» на радио «Дача». Узнаем, ко скольки на работу Егору Криду совсем скоро, буквально через пару минут.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Детей интересует вопрос, откуда все берется. Взрослых, куда все девается.
0: Это радио «Дача».

Говорят, по будням устраивают празднества либо безработные, либо самодостаточные. В итоге в одном месте можно объединить и подружить, самое главное, самых разных людей. И им будет хорошо. Примерно так же, как в компании «Радио Дача». Татьяна Буланова и Светлана Лазарева напомнили только что о важности отдыха по будням. Друзья, совсем скоро к нам прилетит птица счастья, а исполнит песню Николай Гнатюк.

0: Ну, самолет может быть и маленький, а вот хит большой. Я даже скажу так. Одна из главных песен великолепной певицы Валерия. Друзья, путешествуем на рассвете с лучшей музыкой. Радиодача. Да, действительно, за окном уже расцветает, и это, конечно, не может не радовать. Но, а дальше мы пройдемся по главным хитам Игоря Николаева. И один из них – «Малиновое вино». Скоро в эфире.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
6: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
7: Что? А ты куда?
6: На удачные песни? Юбилейный концерт?
7: Что-что? Какие там артисты будут?
6: Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
8: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
8: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
8: Филипп Киркоров.
1: Группа «Комбинация».
8: Олег Газманов.
1: Андрей Державин.
8: Николай Басков.
1: Ольга Зарубина.
8: Полина Гагарина.
1: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
8: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
9: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Вика. Я звоню из города Ногинск. Хочу передать привет своей маме Елизавете. Я ее очень люблю и ставлю песню на кассете. Спасибо, радио «Дача».

0: Доверять или нет, конечно, дело лично каждого из нас, но если это официальная информация, например, гороскоп на радиодаче, то вполне можно довериться, друзья. Я вот так считаю. Зовут меня Иван Никитин. С удовольствием дальше проведу время вместе с вами. Группа «Рефлекс» только что звучала с актуальным вопросом на любимой волне. Ну что ж, друзья, не обманываю. Действительно, прямо сейчас, через несколько минут послушаем гороскоп, ну а потом вновь вернемся к музыке.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня до 21 градуса и возможен дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 15 градусов и днем до плюс 18. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

первую любовь, счастье до небес. Первый вечер нашей встречи там, где волнорез. Балтийский берег, рыжая заря,

0: Гороскоп на радио Дача.
1: 4 сентября, пятница. Тельцам, львам и девам удастся получить подтверждение собственной правоты или увидеть первые результаты проделанной работы. Хороший день, чтобы напомнить руководству о выполненной задаче или обсудить дальнейшие перспективы. Овны, весы и водолеи могут оказаться в центре внимания из-за чужой ошибки. Не спешите брать ответственность на себя, если она вам не принадлежит. Сначала разберитесь, что произошло на самом деле. Близнецам, скорпионам и рыбам звезды советуют не раскрывать все карты. Новые идеи еще требуют доработки, поэтому рассказывать о ней всему окружению пока рано. Сначала сделайте, потом объявляйте. Ракам, стрельцам и козерогам стоит оставить вечер свободным. Неделя могла оказаться насыщенной, и сейчас гораздо полезнее нормально выспаться или встретиться с близкими, чем пытаться вписать еще одно обязательство.
0: Гороскоп на радио Дача.

0: Постепенно делаем громче. Просыпайся, страна. А вот почему постепенно? Потому что начинать шуметь можно только с 7 утра. И, кстати, до 11 вечера с перерывом на тихий час с 13 до 15 часов. Так что просыпайтесь, вы как раз вовремя открыли глаза. Султан Лагучев напомнил о режиме тишины на радиодаче. Впереди не просто песни, кстати говоря, а образец настоящей клятвы любви и верности. Послушаем певицу Зару.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Нет, ну это же просто издевательство какое-то. Зимой, значит, мы скучаем по лету, осенью, по весне. Предлагаю быть здесь и сейчас, и поменьше летать в облаках. Между прочим, тогда и в школе успеваемость будет лучше, и на работе тоже все сложится. Практически гимн осени только что прозвучал на радио «Дача» в исполнении группы «Лицей». Кстати, впереди ваша любимая рубрика «Удачный момент». Мне уже дозвонились, так что привет и песня скоро прозвучат. Телефон московской студии 8495-995-2555. Звоните.
1: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Когда заберу тебя по чистям, и мои глаза гасом блестят.
3: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
1: Узнаем сегодня в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Не пропустите!
4: Реклама. Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Олег Газманов.
5: Ай я

0: Любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Будь подвижным, энергичным, с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно, с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
4: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
5: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного +2 23 20 23 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора — это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного +2 23 и узнавайте подробности. +2 23. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. +2 23. +2 23. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Сергей. Я звоню из ЦНТ «Лесной». Хотел бы передать огромный привет Балаеву Володе, Анечке Безвиновой. И хотел бы услышать песню «А на даче». Спасибо большое, радио «Дача».
4: На

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Москве 7 часов утра. С вами Радио Дача.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: При выборе квартиры самое главное – это занавески. Если за занавесками есть море, то, скорее всего, это хорошая квартира.
0: Это «Радио Дача».

0: Прощаемся со свадебным сезоном вместе с Авраамом Руссо на Радио Дача. Безусловно, жениться не запретишь, можно отметить день свадьбы хоть осенью, хоть зимой. Но все мы знаем, что ЗАГСы в нашей стране переполнены именно летом. Иван Никитин вместе с вами, если уже просыпаетесь, желаю доброго утра и пусть пятница покажется легкотней. Ну а прямо сейчас превращаюсь в синоптика, расскажу о погоде.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня до 21 градуса и возможен дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 15 градусов и днем до плюс 18. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: самое время сделать комплименты будильнику. Без него утром никак. Согласитесь, только благодаря ему мы никогда не проспим на работу, да еще и позавтракать дома успеем. Николай Басков разбудил многих из нас только что на радио «Дача». И раз уж мы проснулись, ловите хорошую новость. Билеты на ближайшее шоу «Удачные песни» еще есть. Так что смело заходите на сайт удачныепесни.рф. Уже в этом месяце, 26 сентября, на сцене Live Арены увидим и Николая Баскова, и Филиппа Киркорова, и Владимира Преснякова, и многих других звезд радио «Дача». Будьте с нами на грандиозном празднике. Категория 12+.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня до 21 градуса и возможен дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 15 градусов и днем до плюс 18. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение сентября на самую популярную модель Stenet. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
2: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глаз.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза, хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Холостые, свободные и, самое главное, не теряющие веру в прекрасное чувство, продолжим идти по жизни смеясь. Надежда Кадышева и ансамбль «Золотое кольцо» с фольклором, а не с пустыми руками на радиодаче. Друзья, на этом умываю руки, моя рабочая смена завершается. Всем желаю удачной пятницы и приятного ощущения выходных. С вами был Иван Никитин. Обнимаю. Пока.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
6: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
7: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар» –
8: имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
10: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
10: Ольга Зарубина.

0: Сенсация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным» каждый день в 19:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
4: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Елена, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
5: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-Белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
7: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
8: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
7: Новый сезон мелодрам.
9: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Ну.
7: Скажи счастью «да».
10: Ты выйдешь за меня замуж?
9: Да.
7: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Город Липецк, Владимир. Хочу попросить вас поставить песню Александра Айвазова для всех девчоночек. Пожелание всем успехов, любви, здоровья. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Калуге 8 часов утра. С вами Радио Дача.
6: Радио Дача.
5: Радиоканал 105.6 FM.
7: Для слушателей старше 16 лет.
5: Новости.
8: Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Миланский театр «Ла Скала» ввел бесплатный доступ к стриминговой платформе «Ла Скала ТВ». Теперь зрителям по всему миру доступна значительная часть видеоархива знаменитой площадки, включая новейшие постановки. Минздрав расширяет программу диспансеризации. В состав профилактических осмотров добавят новые обследования и дополнительные меры для отдельных групп пациентов. В частности, для участников СВО в программу диспансеризации намерены добавить обязательную консультацию психолога. Калужских педагогов научат пользоваться технологиями искусственного интеллекта. На портале госуслуги открыта запись на курс «Искусственный интеллект в работе учителя». Обучение бесплатное, рассчитано на 36 часов и проходит в онлайн-режиме. По итогам курса педагоги получат удостоверение о повышении квалификации. Официальный курс доллара составляет 87 рублей ровно, единой европейской валюты 100 рублей 83 копейки. Сегодня в Калуге плюс 21, в ночные часы до 15 тепла, субботним днем дождь и до плюс 18. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
5: Спонсор выпуска.
9: Спонсор выпуска – клиника «Астро». Гастроскопия, колоноскопия и удаление полипов в клинике «Астро». Наши заботливые врачи сделают все для того, чтобы эти процедуры прошли без стресса и переживаний. В том числе проведут их под медикаментозным сном. Запись по телефону 22 20 60. Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях. ИП Положенцева Яна Владимировна.
5: Вы слушаете «Радио Дача».
7: Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Самый лучший будильник – это дети. Один раз завел и на всю жизнь.
0: Это «Радио Дача».

0: что на завтра вы уже составили все свои планы, забронировали, где сядете, с кем, что поделаете, потому что это последний рабочий пятница на календаре. Меня зовут Андрей Фролов, всем желаю доброго утра и скорейшего завершения этой рабочей недели. А время пролетит незаметно, если будете здесь, рядышком с Радио Удача, потому что всегда хорошо там, где есть мы.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня до 21 градуса и возможен дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 15 градусов и днем до плюс 18. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Расскажи мне, встречайте! Сергей Завьялов! 27 сентября на сцене «Арена КТЗ» состоится большой концерт популярного шансонье Сергея Завьялова. Все хиты. Будет жарко. Билеты в кассах города. 16+.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Если хотя бы чуток положить голову себе на плечо или на грудь, когда едешь утром на работу, то можно легко проехать свою остановку. А там уже придется бежать, стрессовать, оправдываться за опоздание, клясться, что такого больше не будет. Потом, естественно, не выполнять эту клятву, тебя постигает кара и так далее и тому подобное. Короче, думаю, никому не нужен этот ворох неприятностей, поэтому делайте громче радиодача, чтобы быть бодрым и в отличном настроении. А мы уж обеспечим соответствующее музыкальное сопровождение только лучшими золотыми хитами и, естественно, самыми свежими новинками в исполнении только самых топовых отечественных исполнителей. Очень скоро, через короткую паузу, вернемся.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар».
7: Имеются противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
8: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
9: Ольга Зарубина.

0: хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным» каждый день в 19:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединив тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
5: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Михаил, я звоню из Москвы. Хочу пожелать просто так: успехов, удачи. И сейчас хочу заказать песню Юлианы Карауловой. Спасибо, радио.

0: Новости.
1: В Москве 11:00. До фестиваля «Удачные песни» осталось 22 дня. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Сегодня начинается досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва на участках, образованных за рубежом. Оно организовано в Бахрейне, Израиле, Ираке, Йемене, Китае и Кувейте, а также в 45 странах, где россияне находятся в отдаленных местностях. В Центризбиркоме добавили, для голосования за границей в общей сложности будут открыты почти 320 участков в 152 государствах. Напомню, выборы депутатов Госдумы состоятся с 18 по 20 сентября. Президент Владимир Путин назвал их важнейшим внутриполитическим событием России. В России сегодня начинается дополнительный период сдачи ЕГЭ. Он продлится до 25 сентября. На участие в нем зарегистрировано около 6 тысяч человек. Для проведения данного этапа будет задействовано 295 пунктов в 82 регионах нашей страны и образовательных организациях за рубежом. Уточняется, сдать экзамены в дополнительные сроки могут выпускники, которые не прошли государственную итоговую аттестацию в основной период и не получили аттестат. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию радио «Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Басков, Владимир Пресняков, Полина Гагарина, группа «Комбинация», Андрей Державин и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.ру. РФ. Возрастное ограничение 12+. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас.

0: Вполне осознанно быть вне зоны доступа. Это как раз-таки планы, не знаю, как ваши лично майи на ближайшие выходные, чтобы отдохнуть, совершить своеобразный коммуникативный детокс. Но это еще далекие планы, а пока я здесь с вами и буду продолжать радовать только лучшими хитами от ваших любимых отечественных исполнителей. Меня зовут Андрей Фролов. Всем желаю доброго утра. Через несколько минут услышим Дениса Майданова, группу «Руки вверх», а также подоспеет Михаил Шафутинский. Оставайтесь рядышком.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня до 21 градуса и возможен дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 15 градусов и днем до плюс 18. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

Москва, Санкт-Петербург. От дуэта Дениса Майданова и Татьяны Булановой прямо сейчас. Не только эти города, но и все остальные связываем регулярно здесь, на Радио Удача, в программе «Удачный час». С 12 до 13.00 случится все это. Присоединяйтесь. Уже потихоньку начинаю принимать ваши музыкальные заявки по номеру в Москве 8-495-995-2555. Звоните и не забывайте про наши соцсети. В группе ВКонтакте тоже уже соответствующий пост опубликован, комментарии открыты, всех жду.

0: не очень высокие требования у героини данной композиции к своему избраннику. Просто дыши, больше не надо. Главное, чтобы живой был и, собственно, тепленький рядышком лежал где-нибудь или сидел, обнимал. Да, я вам желаю, конечно, более высокие критерии предъявлять к своей второй половинке, и тогда будет вам счастье. Ну, а как воздух, конечно, необходимые любимые песни от лучших отечественных исполнителей для того, чтобы эта пятница состоялась и была на высоте. А для этого необходимо оставаться здесь, на Радио Дача. Очень скоро вернемся к вашим любимым песням. Далеко не убегайте.
1: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на Радио Дача. Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Когда заберу тебя по чистям, и мои глаза опять облиза.
3: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
1: Узнаем сегодня в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на Радио Дача. Не пропустите!
4: Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
10: Погнали!
9: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
11: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
12: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
9: 26 сентября 2026 года.
13: Москва. Лайф-арена.
9: Большой фестиваль.
13: Удачные песни.
9: Михаил Шуфутинский.
13: Филипп Киркоров.
9: Группа «Комбинация».
13: Олег Газманов.
9: Андрей Державин.
13: Николай Басков.
9: Ольга Зарубина.
13: Полина Гагарина.
9: И многие другие звезды Радио Дача поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
13: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
14: Категория 12+.
15: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
16: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
15: Новый сезон мелодрам.
17: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
15: Скажи счастью «да».
18: Ты выйдешь за меня замуж?
17: Да.
15: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
19: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ольга. Я из города Мурома. Передаю привет всем диджеям радио «Дача», всем своим близким, знакомым, родным. Особенный привет пламенный передаю своему любимому человеку, Ивлеву Косте. Желаю ему успех во всех его делах и начинаниях. Своей дочке Ирочке привет передаю, которая сейчас находится на лечении. Также Маше Бровкиной. Большой привет Кате Тумановой, Наташеньке, с которой я раньше училась в МПСИ. Большой привет Максиму Лагутину. И для всех хотелось бы послушать песенку группы «Вирус». Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Калуге полдень. Вы слушаете «Радио Дача».
6: «Радио Дача».
7: Радиоканал 105,6 FM.
8: Для слушателей старше 16 лет.
9: Новости.
10: Это новости на «Радио Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Какао стало лидером подорожания в мире. По итогам августовских торгов ценник семян бобов на мировых биржах вырос почти на треть. Также заметно прибавили в стоимости сахар почти на 20% и пшеница на 17%. В России может появиться аналог Диснейленда. Парк развлечений будет построен в русском стиле на основе славянских сказок и фольклора. Диснейленд по-русски может появиться в 5-летней перспективе при софинансировании китайских партнеров. Где именно построят парк, не сообщается. Гастроярмарка «Калуга улица Еда» поставила рекорд. За 4 дня работы на площадках в парке культуры отдыха и на Ячинской набережной побывали свыше 117 тысяч человек. Совокупная выручка участников фестиваля при этом превысила 56,5 миллионов рублей. Официальный курс доллара составляет 87 рублей ровно, единой европейской валюты 100 рублей 83 копейки. Сегодня в Калуге плюс 21, в ночные часы до 15 тепла, субботним днем дождь и до плюс 18. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
11: Спонсор выпуска.
12: Спонсор выпуска – клиника «Астро». Гастроскопия, колоноскопия и удаление полипов в клинике «Астро». Наши заботливые врачи сделают все для того, чтобы эти процедуры прошли без стресса и переживаний. В том числе проведут их под медикаментозным сном. Запись по телефону 22 20 60. Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях. ИП Положенцева Яна Владимировна.
7: Вы слушаете «Радио Дача».
8: Для слушателей старше 16 лет.
7: Дачный час.
13: А это значит, что вы будете главными героями в течение целых 60 минут здесь, в нашем эфире с 12 до 13.00. Общаемся с вами, передаем привет, поздравления, напоминания, сообщения с любым содержанием их в текстовом формате. Необходимо оставлять в нашей группе ВКонтакте «Радио Дача». На стене уже опубликован специальный пост, комментарии открыты, жду вас там. Также не забывайте про мессенджер Макс и звоните по номеру в Москве 8-495-995-2555. Давайте первое послание озвучу прямо сейчас. Надежда давным-давно уже нам написала, что хочет передать привет своим дорогим коллегам из отдела закупок и логистики, а в частности Алисе, Георгию, Татьяне, Ольге, Галине и Полине. Также своей маме она машет ручкой, Анне Борисовне и свекрови Ольге Сергеевне. С ними втроем идем 26 сентября на удачные песни. Это классные планы, держите в курсе, как там пройдет, потом обязательно отпишитесь. А я уверен, что будет круто, но это далекие планы. А если на этих выходных еще не придумали, чем заняться, то всех гостей и жителей столицы ждет фестиваль «Русский продукт», на котором можно будет сделать красивые снимки в атмосферной фотозоне, выиграть какой-нибудь приз и посмотреть, как пекут блины в настоящей русской печи. Без возрастных ограничений фестиваль понравится и взрослым, и детям. На этом прервемся ненадолго. Очень скоро вернусь со свежей подборкой ваших приветов и поздравлений. Продолжайте писать. Ну а пока слушаем Зайнаб Махаеву «Сердце на костре».

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Любовь. Звоню вам из города Козловка, Чувашской Республики. Хочу передать всем жителям города Козловки большущий привет, особенно всем сотрудникам автофургона, и поставить песню группы «Винтаж»

Возвращаюсь к вашим приветам и поздравлениям в наших соцсетях. Отправляю по очереди. Делайте громче. Возможно, там есть что-то и для вас. Адлан пишет, что сегодня принимает поздравления по случаю дня рождения самая прекрасная Таня Шалинская, в скобочках, и Чальцева с какой-то двойной фамилией или, возможно, девичью, решил Адлан указать. Желает он Тане, тем не менее, много-много галушек с мясом. Их много не бывает. С этим, я думаю, многие согласятся. Желаю как раз приятного аппетита всем, кто ушел на обеденный перерыв. Следом отправляется пятничный привет в город Каменск-Шахтинский Ростовской области. Всем яркого, активного и позитивного дня пожелала Надя. И также большущий привет коллективу СВ Техникс, особенно девчонкам, бригадиру Наташе, Евгению, Оле и нашему боссу, любимому Лиле. Будьте всегда на позитиве. Действительно, не вешать нос ни в коем случае. Пятница продолжается, и еще есть несколько часов до начала выходных. Надо их провести в бодрости духа, это точно. Для этого присоединяйтесь к нашему общению. Напоминаю, координаты: группа ВКонтакте, радио Удача. Прямо на стене есть специальный пост «Удачного часа». Комментарии открыты. Также пишите в мессенджеры Макс и делайте музыкальные заявки. Это происходит исключительно по номеру в Москве. Напоминаю, цифры 8495 995 2555.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Дмитрий. Хочу передать привет Валерии Мечетину, Бочкареву Марии. Пожелать им здоровья, любви, счастья. И хочу послушать песню Валерии. Спасибо, Радио «Дача». Ты опять...

0: Сказочный час.
1: Ваша свежая подборка приветов и поздравлений уже готова. Начинаю распечатывать. Ничего не пропускайте. С первой пятеркой сынулю Антона поздравляет мама Марина, а также папа Сергей присоединяется. Мы тобой гордимся, пишут они. Так держать. И Лидия следом в мессенджере Макс передает привет Леночке Палагиной из департамента финансов. Серьезный человек. Нельзя таких называть Леночка, Лидия, вы чего? Это я шучу, на самом деле, видимо, такие взаимоотношения у них. Лидия пишет, что Леночка Палагина просто чудесная и легкая, пусть все, что она задумала, всегда сбывается. А вот это уже опасно, вы же не знаете, что в ее голове там такого таится. Всем слушателям исполнение самых сокровенных желаний в конце пожелала Лида. Спасибо вам большое. Далее с долгожданным весом тренер Павел поздравляет Елену. Единственное, непонятно, взяла она этот вес или сбросила до желанной планочки, но тем не менее, вам аплодисменты. Лена, на этом прервемся ненадолго. Ваши свежие приветы и поздравления буду читать и далее до конца текущих 60 минут. Пишите в мессенджере Макс и в группе ВКонтакте, а также звоните и делайте музыкальные заявки по номеру в Москве 8-495-995-2555.
2: Реклама.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: Встречайте, Сергей Завьялов. 27 сентября на сцене Арена КТЗ состоится большой концерт популярного шансонье Сергея Завьялова. Все хиты, будет жарко. Билеты в кассах города. 16+.
8: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, дорогой «Радио Дача». Меня зовут Денис. Я звоню из города Москвы. Всем привет. Хорошего настроения и только позитива. Поставьте, пожалуйста, песню Николая Трубача «5 минут». А вам, «Радио Дача», большое спасибо.

0: Удачный час.
1: Отличная возможность связаться с кем-то из далеких родных, коллег, близких, друзей, просто знакомых и передать теплые душевные слова. Чем интереснее, подробнее и искреннее ваше сообщение, друзья, тем больше шансов, что они прозвучат в эфире сегодня, да и вообще всегда традиционно. Удачный час ежедневно здесь на Радио Дача. Ваши свежие приветы и поздравления собраны. Парочку из них зачитаю прямо сейчас. Светлана, привет, шлет Наталье, Людмиле, Галине, Светлане, Ирине, ну и всем девчонкам из швейной фабрики Artex. Хорошего дня вам, девчули, Света пожелала. Далее Татьяна передает привет работникам ООО «Центр» и поставить просит какую-нибудь веселую песню. Естественно, сделаем. И хочет она написать, что не дают зарплату, но они все крепятся, хоть и со слезами на глазах в виде смайликов. Видимо, хотелось начальнику напомнить, что уже самое время что-то кинуть на карту. Будем верить, что получено послание по адресу. Нелли далее передает привет из Рыбинска. Она машет ручкой своим соседям, Надежде Васильевне и Николаю Ивановичу. Они делают заготовки очень вкусные. На зиму, видимо, еще и щедрые люди поделились, раз Нелли знает, что заготовки у вас вкусные. Успехов вам в этом нелегком труде желает. Пора прерваться ненадолго. Новые приветы и поздравления прочитаю уже совсем скоро. Пишите по-прежнему в группе ВКонтакте и мессенджере Макс.

0: 495-995-2555.
1: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ольга, я из Никиш. Хочу поздравить свою мамочку с днем рождения. Мамочка драгоценная моя, от души поздравляю тебя. Желаю, чтобы ты всегда здорова и счастливая была. И хочу поставить для нее песню «С днем рождения». Спасибо, радио «Дача».

0: Дачный час.
1: Еще немного ваших приветов и поздравлений озвучиваю. Отправляю прямиком в динамики из группы ВКонтакте и мессенджера Макс. По-прежнему Татьяна привет своему любимому Ярославу Бакулину отправила. «Ты мой амулет», написала она. Это даже немножечко страшновато звучит, но бывает и такая сильная любовь. Ярослав, надеюсь, все услышал своему спасителю. Валерия передает привет Людмила. Спасибо тебе, ты настоящий друг, который всегда придет на помощь. И привет строителям, которые ремонтируют лес нашего офисного центра, передала Лера. Мы работаем, а точнее пытаемся. Может, вы, ребята, немного отдохнете? Да, неплохой совет, тем более самое время. И тем более можно послушать несколько крутейших хитов от ваших любимых исполнителей здесь на радио «Дача». Мы очень скоро вернемся к вашим заявкам и приветам. По-прежнему пишите в группе ВКонтакте и мессенджере Макс. Напоминаю, номер для музыкальных заявок в Москве 8495-995-2555.
2: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение сентября на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2020.

0: 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
1: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
2: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Алена. Я из Великого Новгорода. Хочу заказать песню для мамы. Чай вдвоем. И пожелать ей всего самого хорошего. Самое главное – здоровья. Спасибо, «Радио Дача».

0: Удачный час.
1: Не откладывая в долгий ящик, сразу к вашим новым приветам и поздравлениям. Тимур всем своим одноклассникам передает привет, желает хорошенько отдохнуть, а также шлет привет родителям. А следом Алена отправляет привет подругам, с которыми они все никак не могут встретиться, и на этих выходных тоже не получается. Девчонки, я вас очень сильно люблю, скучаю и уже хочется поболтать. Давайте как-нибудь стрелканемся, вот такое слово было выбрано. Действительно, нужно находить время для друзей, это необходимо. И всем мужикам своим, что странно, передает привет Александр. Ну ладно, на самом деле он указал, что это мужики с работы. И, собственно, желает легкого рабочего дня им. Сейчас будем отправляться на обед. Спасибо, Радио Дача, вы создаете настроение. И вам тоже спасибо, что присылаете свои приветы и поздравления. Кстати говоря, уже последняя подборка из ваших писем прозвучит совсем скоро, через пару композиций буквально. Так что напомню координаты еще разок. Можно писать в группе ВКонтакте «Радио Дача». На стене специальный пост «Удачного часа». Комментарии открыты. Всех ждем. Не забывайте про мессенджер «Макс» и заказывать песни можно по-прежнему по номеру в Москве 8495 995 2555.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое Радио «Дача». Меня зовут Юля, я с города Озерска. Хочу передать свой привет моему любимому человеку, всем, кто меня узнал, всем хорошего настроения, всем отличной пятницы и прекрасных выходных. Лето продолжается, настроение шикарное, и пусть все будет хорошо. Очень хочу, чтобы вы поставили какую-нибудь хорошую веселую песню. Спасибо огромное, Радио «Дача».

0: Точный час.
1: Как и обещал, последний ваш привет и поздравления зачитываю. Синицына Маргарита поздравляет с днем рождения свою маму. Также зять присоединяется, говорит, что уже приготовил ваши любимые вкусности, ждут с нетерпением с работы. Приходите. Это очень приятно, когда так подготавливается еще и зять. Так что торопитесь скорей. Коллегам привет и удачных выходных передает Елизавета. Завета говорит, чтобы Наташа сильно не расстраивалась. С понедельника все поправим. Видимо, что-то валится из рук в пятницу. Такое бывает. Действительно, не унывайте. Ну и всем слушателям радио «Удача» Олег передал привет и сказал, что хочет, чтобы сегодня у всех сбылись их планы и мечты. Это отличное пожелание. Мы всем коллективом присоединяемся. И на этом удачный час заканчивается. Сегодня, завтра обязательно вернется в то же время с 12 до 13. Я, Андрей Фролов, тоже с вами прощаюсь. Услышимся в понедельник. Оставляю вас с Марией Федоровой. Она продолжит эфир.
2: Дачные объявления. По пути в офис. На работе. И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет.
3: Реклама. Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным» каждый день в 19.00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
2: Радио «Дача» представляет. В кинотеатрах с 1 сентября мультфильм для всей семьи «Мия и монстры».
7: Не может быть, здесь все монстры!
2: Чтобы помирить миры людей и монстров, ей надо стать своей среди чудовищ.
8: Люди очень опасны, им нельзя доверять.
7: Да, они стрёмные, но мы-то все монстры.
2: Мия и монстры. В кино с 1 сентября. 6+.
9: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
10: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
9: Новый сезон мелодрам.
11: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
9: Скажи счастью «да».
12: Ты выйдешь за меня замуж?
11: Да.
9: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
13: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Олег Газманов.
14: А я

0: зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Удачный час.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Мы нашей дружной компанией хотим поздравить нашу Дарью из Старого Оскола. Хотим пожелать на ее день рождения счастья, здоровья, любви, процветания, всего-всего самого хорошего. И чтобы она оставалась такой же прекрасной, такой же красивой, такой же вот очаровательным человечком, каким она есть. Мы ее все очень-очень любим. Всей своей теплой, дружной компанией, чтобы у Дашунки у нас еще было все хорошо. И хотим попросить включить прекрасную композицию для нашей Дашунки. Спасибо огромное, радио «Дача».

0: ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите!
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио

0: Новости.
1: Московское время 13:00. До фестиваля «Удачные песни» осталось 22 дня. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба возбудила 50 дел в отношении участников топливного рынка. Она также выдала 78 предупреждений, часть из них уже исполнена. Ведомстве подчеркнули, понимая возможные последствия, организации снижают цены на топливо. Антимонопольная служба продолжает мониторинг цен на бензин и дизель на заправках. Средний размер страховой пенсии по старости в будущем году может превысить 29 тысяч рублей. Это следует из долгосрочных прогнозов Министерства труда. По данным аналитиков рынка, индексация этих пособий пройдет в два этапа – с февраля и с апреля. Суммарное повышение за год составит более 7%. Минздрав не планирует заменять врачей искусственным интеллектом. При этом технологии могут выполнять некоторые управленческие и административные функции. В министерстве пояснили, в медицине сформировался термин «система поддержки принятия врачебных решений», где искусственный интеллект лишь помогает врачу. Современные цифровые решения используются, к примеру, для автоматизации колл-центров и очередей. Суздаль возглавила рейтинг самых дорогих направлений Золотого кольца. Как показало одно из исследований, один день путешествия в этот город летом обходился в среднем в 16 800 рублей. На втором месте Переславль-Залесский – 8,5 тысяч. Между тем, дешевле всего можно было провести летний отпуск в Рыбинске. Там средняя стоимость одного дня отдыха составляла в среднем 6 260 рублей. Курс доллара на сегодня 86 рублей 89 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

0: Мы расставаться не собираемся, только встретились. Добрейшего дня. Желаю всем слушателям радиодачи. Мария Федорова с вами. Будем проводить пятницу с повышенным градусом настроения. Наконец-то выходные у нас маячат впереди, первые осенние. И сегодня первые осенние танцы состоятся в компании программы «Диско-дача». В 20.00 по московскому времени стартуем и танцуем в течение 3 часов под лучшие энергичные композиции. И любимые хиты, обещаю вам, далее слушать будем Михаила Шафутинского, Владимира Преснякова и Нину Шацкую в дуэте с Брэндоном Стоуном на радио «Дача».
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают дождь. Ветер западных направлений до 10 метров в секунду. Давление 731 миллиметр. Ночью до 15 тепла, днем до плюс 18. Хорошо там, где есть радио «Дача».
1: Радио «Дача».

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Расскажи мне,
3: друг. Встречайте! Сергей Завьялов! 27 сентября на сцене «Арена КТЗ» состоится большой концерт популярного шансонье Сергея Завьялова. Все хиты. Будет жарко. Билеты в кассах города. 16+.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Владимир Пресняков.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: моей любви. Не лги,
1: не лги.
0: И больше слов не говори. Я понял все, прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня.

0: Участник юбилейного фестиваля «Удачные песни» Михаил Шуфутинский на радио «Дача». Увидим и услышим его уже 26 сентября в Лайф-арене в Москве. И Михаил Шуфутинский будет не один, его звездные коллеги присоединятся обязательно. Насладимся яркими выступлениями Юлианы Карауловой, Филиппа Киркорова, Полины Гагариной и еще более 20 артистов. Все придут поздравить радио «Дача» с 20-летием. Это будет грандиозное шоу, которое нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И отличная музыка ждет вас далее. На радио «Дача» слушать будем группу «Ласковый май», группу «Нана» и Вячеслава Быкова уже совсем скоро.
1: Реклама. ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение сентября на самую популярную модель Стенет. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Одиночество, вот что зацепило молодежь во времена перестройки. И, конечно, голос Юры Шатунова стал главным голосом той эпохи. Всегда приятно еще раз переслушать нетленный хит «Седая ночь» в эфире «Радио Дача». А впереди будет более свежая песня в исполнении Дениса Клявера и Жасмин. И сразу же после мы исполним музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент». Дождитесь.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
10: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
10: Ольга Зарубина.

0: Сенсация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Где?

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Наталья. Я из далекого северного города Норильска. Хочу заказать песню моей любимой сотруднице Наталье «Дарите женщинам цветы». Спасибо, радио «Дача».

0: Калуге 2 часа дня. С вами Радио Дача.
1: Радио Дача.
0: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
2: Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Какао стало лидером подорожания в мире. По итогам августовских торгов ценник семян бобов на мировых биржах вырос почти на треть. Также заметно прибавили в стоимости сахар почти на 20% и пшеница на 17%. В России может появиться аналог Диснейленда. Парк развлечений будет построен в русском стиле на основе славянских сказок и фольклора. Диснейленд по-русски может появиться в 5-летней перспективе при софинансировании китайских партнеров. Где именно построят парк, не сообщается. Гастроярмарка «Калуга улица Ида» поставила рекорд. За 4 дня работы на площадках в парке культуры отдыха и на Ячинской набережной побывали свыше 117 тысяч человек. Совокупная выручка участников фестиваля при этом превысила 56,5 миллионов рублей. Официальный курс доллара составляет 87 рублей ровно, единой европейской валюты 100 рублей 83 копейки. Сегодня в Калуге плюс 21, в ночные часы до 15 тепла, субботним днем дождь и до плюс 18. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
3: Спонсор выпуска – клиника «Астро». Гастроскопия, колоноскопия и удаление полипов в клинике «Астро». Наши заботливые врачи сделают все для того, чтобы эти процедуры прошли без стресса и переживаний. В том числе проведут их под медикаментозным сном. Запись по телефону 22 20 60. Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях. ИП Положенцева Яна Владимировна.
4: Удача, всем желаю легкой пятницы и хорошего настроения.
0: Прямо сейчас.

0: точно знаю, что в некоторых странах число 7 считается самым счастливым, и многие бы просто были счастливы жить на 7-м этаже в доме номер 7, и желательно в 7-й квартире. Но мы, люди, не суеверные, просто радуемся, что вообще имеем свою жилплощадь, хоть на 1-м, хоть на 20-м этаже. И радуемся сегодняшней пятнице, которую проводим хорошо, там, где есть радиодача. Слушать будем в ближайшие минуты замечательные хиты в исполнении Вадима Усланова и группы «Республика». Меня зовут Мария Федорова, всех приветствую.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают дождь, ветер западных направлений до 10 метров в секунду, давление 731 миллиметр, ночью до 15 тепла, днем до плюс 18. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Расскажи мне, доля.
3: Встречайте! Сергей Завьялов! 27 сентября на сцене «Арена КТЗ» состоится большой концерт популярного шансонье Сергея Завьялова. Все хиты. Будет жарко. Билеты в кассах города. 16+.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: По мнению Марины Федункив, крутость человека проявляется в умении смотреть на жизнь с юмором и не воспринимать все происходящее близко к сердцу. Примерно об этом и песня «Я все равно круче» на Радио Дача. Далее будем слушать нетленные хиты Алексея Глызина, Игоря Корнелюка и одну из недавних песен Ани Лорак. И обязательно исполним вашу музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент». Ждем поздравления и приветы на московский номер телефона 8495-995-2555. Телефонный аппарат «Радио Дача» в режиме ожидания.
1: Реклама. ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
2: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Особая атмосфера царит в осенних вечерах. Красота и легкая меланхолия. И красивая песня в исполнении Алексея Глызина украшает наш пятничный эфир на Радио Дача. Далее послушаем Валерию и с удовольствием исполним музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент». Кому-то совершенно точно поднимем настроение. Будем вместе.
1: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на Радио Дача. Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Когда заберу тебя по чистям, и мои глаза гасом листям.
3: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
1: Узнаем сегодня в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на Радио Дача. Не пропустите!
4: Реклама.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Александр Петров снова зажигает огни легендарного форта.
9: Погнали!
8: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форт. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
10: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
11: Битва поколений на Муз-ТВ.
12: Это новый вызов.
13: Лариса Долина.
14: Артур Пирожков.
15: Любовь Успенская.
16: Эй-Йола.
17: Елена.
18: Газан.
19: Пятый сезон.
20: Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг.
21: Премьера на Муз-ТВ.
22: Битва поколений.
23: Это новый вызов.
8: С 12 сентября по субботам в 17.00. Категория 16+.
24: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
8: 26 сентября 2026 года.
25: Москва. Лайф-арена.
8: Большой фестиваль.
25: Удачные песни.
8: Михаил Шуфутинский.
25: Филипп Киркоров.
8: Группа «Комбинация».
25: Полина Гагарина.
8: Андрей Державин.
25: Николай Басков.
8: Ольга Зарубина.
25: Александр Шоуа. И группа «Непара».
8: И многие другие звезды Радио Дача поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
25: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
8: Категория 12+.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
26: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
27: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
1: Скажи счастью «да».
28: Ты выйдешь за меня замуж?
27: Да.
1: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ольга, я с Лучанова. Хочу поздравить свою бабушку с днем рождения. Пожелать ей здоровья, счастья. И также передаю привет семье Савкиных, мужу Константину и сыну Роману. И, конечно, нашей бабушке Надежде, у которой сегодня день рождения. И специально для нее песня Юры Шатунова. Спасибо, радио «Дача».

0: Калуге 3 часа дня. С вами Радио Дача.
1: Радио Дача.
0: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
2: Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Южнокорейская вона по итогам августа укрепила свои позиции на валютном рынке. По отношению к доллару ее курс вырос почти на 3,5%, следует из биржевых котировок. А вот курс рубля вернулся к более комфортным для российской экономики показателям. В России растет спрос на бриллианты. Востребованность камней инвестиционного класса увеличилась за второй квартал более чем на треть по сравнению с первым. Такие данные приводит Алроса. Калужан приглашают на большой праздник в честь 250-летия учреждения губернии. В программе предусмотрели десятки активностей, причем праздничные площадки будут действовать в разных частях города. Так, в гостином дворе пройдут выступления академического народного хора имени Пятницкого, а в Центральном парке культуры и отдыха посетителей ждет концерт группы «Бурановские бабушки». Официальный курс доллара составляет 87 рублей ровно, единой европейской валюты 100 рублей 83 копейки. Сегодня в Калуге плюс 21, в ночные часы до 15 тепла, субботним днем дождь и до плюс 18. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
3: Спонсор выпуска – клиника «Астро». Гастроскопия, колоноскопия и удаление полипов в клинике «Астро». Наши заботливые врачи сделают все для того, чтобы эти процедуры прошли без стресса и переживаний. В том числе проведут их под медикаментозным сном. Запись по телефону 22 20 60. Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях. ИП Положенцева Яна Владимировна.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: 1 сентября на календаре. Вот вроде бы только-только с летом попрощались, а уже все. Осень уверенными шагами идет по планете. И праздник нам подкинуло сегодня. Вполне такой дачный осенний день овощей называется. Как отмечать, думаю, каждый сам решит. Лично я овощную рагу сделаю в этот пятничный вечер на пятничный ужин. А вам обещаю вкусные любимые хиты на радиодаче. Уже совсем скоро слушать будем Татьяну Куртукову, группу Любэ и Михаила Шафутинского. Оставайтесь с нами.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают дождь, ветер западных направлений до 10 метров в секунду, давление 731 миллиметр, ночью до 15 тепла, днем до плюс 18. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: В молодости есть все, кроме старых друзей.
0: Это радио «Дача».

Своего рода музыкальная сказка Татьяны Куртуковой на радиодаче «Истории любви» Алёнушки к Алёшеньке. Пусть в жизни сказки становятся былью, и в финале обязательно будет хэппи-энд. Кстати, что касается самих сказок, любимыми произведениями у наших соотечественников стали «Снежная королева», «Аленький цветочек», а любимый персонаж сказочный, не поверите, «Чеширский кот». Улыбаюсь примерно так же сейчас. Всем желаю приятной пятницы, которую проведем хорошо там, где есть радиодача. Слушать будем любимые песни, исполнят их для вас совсем скоро Ольга Зарубина, Николай Басков и Олег Газманов.

0: Сон и Ольга Зарубина появится на юбилейном фестивале «Удачные песни», станет нашей почетной гостьей, которая тоже придет поздравить радиодачу с 20-летием 26 сентября в Лайф-арене в Москве. А еще с нами в этот праздничный вечер будут Стас Михайлов, Николай Басков, группа «Комбинация», Кай Метов и еще более 20 артистов. Это будет шоу, которое нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И песни «Любимые лучше» не пропускайте в эфире радиодачи. Послушаем в ближайшие минуты Анатолия Цоя. И заявку исполним в рубрике «Удачный момент».
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе.
2: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
1: И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
7: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге,
6: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Александр Шоуа и группа «Непара».
10: Только знаешь, пролетают немиво.
11: Что со мной?
10: Я не замечаю улыбок.
9: Полина Гагарина.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
9: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
12: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным» каждый день в 19:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
13: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Осень. Там, где есть радио «Дача».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Глеб. Я звоню из Москвы. Я передаю привет своим любимым родителям. И желаю им хорошего, отличного здоровья. И прошу для нас с родителями поставить песню «Солнце Монако». И передаю привет своим одноклассникам 50-й школы 3-го класса. Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: Московское время 16:00. До фестиваля «Удачные песни» осталось 22 дня. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Закрепить приоритет российских граждан при трудоустройстве предложили в ЛДПР. По мнению председателя партии Леонида Слуцкого, привлекать иностранцев можно будет только после того, как служба занятости подтвердит, что среди россиян нет подходящих кандидатов. Такой подход позволит российским соискателям получать приоритетный доступ к вакансиям и быть уверенными, что их квалификация и опыт рассматриваются в первую очередь. При этом у работодателей сохранится возможность привлекать иностранных специалистов там, где действительно не хватает кадров. При этом условия труда и зарплата для мигранта не должны быть лучше тех, что предлагались российским соискателям. Депутаты ЛДПР направили обращение министру труда и соцзащиты Антону Котякову. Парламентарии отмечают, что сейчас в стране трудится более 2 миллионов мигрантов, и далеко не всегда перед их наймом компании тщательно ищут кандидатов среди граждан России. Каждый школьник имеет право на получение полного среднего общего образования, никакого принудительного отсева после 9 класса не допускается. Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, вопрос выбора дальнейшего пути после 9 класса должен решаться исключительно на добровольной основе. Он уточнил, что процедура отбора в профильные 10 классы допустима только при углубленном изучении отдельных предметов. Она не должна становиться препятствием для продолжения обучения. В том случае, если в школе нет свободных мест, власти обязаны найти ребенку место в другой доступной школе. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.
0: Прямо сейчас

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась. Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын. Сын
2: у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем и женой.

0: всегда на связи с космосом, в хорошем смысле слова, Ирина Дубцова на Радио Дача. Вдохновение ее не покидает, и пусть так будет всегда. Сегодня, кстати, в хит-параде «Горячая десятка» запремьерим ее новинку, композицию 2007. Ирина Дубцова говорит, что эта песня очень личная и вызовет ностальгию. Послушаем с удовольствием сегодня в 7 вечера по московскому времени. А в ближайшие минуты насладимся уже знакомыми хитами в исполнении Влада Сташевского, Зайнаб Махаевой и Кати Лель на Радио Даче. С вами Мария Федорова. Всем приятной пятницы.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают дождь. Ветер западных направлений до 10 метров в секунду. Давление 731 миллиметр. Ночью до 15 тепла, днем до плюс 18. Хорошо там, где есть Радио Дача.
1: Радио Дача.

0: очках, кто в кедах или в домашних тапках, но танцевать будут все. Сегодня в компании программы «Диско-дача». Старт в 20.00 по московскому времени. Обещаем вам зажигательные песни и шикарное настроение в течение 3 часов. Присоединяйтесь все и танцуйте, не выходя из дома, а может быть, на даче или в гостях. В любом случае, в компании «Радио Дача» уютно и музыкально. Слушать будем в ближайшие минуты Данку, Льва Лещенко и Вована с Анной Семенович в дуэте. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер». Ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК 21 век.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: друзья, помогает нам сохранить хорошее настроение, уровень дофамина и что еще? И трезвый ум, острый ум. Поэтому никого в одиночестве не оставим. Будем вместе в компании «Радиодача» наслаждаться пятницей и наслаждаться любимыми хитами. Совсем скоро послушаем композицию Таисии Повали и обещанную музыкальную заявку исполним в рубрике «Удачный момент».
1: Дачные объявления. «Радиодача» представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на «Радиодача». Реклама.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
1: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
7: Погнали!
1: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
8: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
8: Андрей Державин.

0: И вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Ну.
3: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.

0: Удачи!
1: На радио «Дача».
0: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ольга. Я хотела бы для всех диджеев замечательного этого радио, радио «Дача», и для себя любимой, и для своей дочки Ирочки заказать веселую песню группы «Руки вверх». Спасибо, радио «Дача». Всем желаю хороших наступающих выходных.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Калуге 5 часов дня. С вами Радио Дача.
6: Радио Дача.
7: Радиоканал 105.6 FM.
8: Для слушателей старше 16 лет.
9: Новости.
10: Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте! Южнокорейская вона по итогам августа укрепила свои позиции на валютном рынке. По отношению к доллару ее курс вырос почти на 3,5%, следует из биржевых котировок. А вот курс рубля вернулся к более комфортным для российской экономики показателям. В России растет спрос на бриллианты. Востребованность камней инвестиционного класса увеличилась за второй квартал более чем на треть по сравнению с первым. Такие данные приводит «Алроса». Калужан приглашают на большой праздник в честь 250-летия учреждения губернии. В программе предусмотрели десятки активностей, причем праздничные площадки будут действовать в разных частях города. Так, в гостином дворе пройдут выступления Академического народного хора имени Пятницкого, а в Центральном парке культуры и отдыха посетителей ждет концерт группы «Бурановские бабушки». Официальный курс доллара составляет 87 рублей ровно, единой европейской валюты 100 рублей 83 копейки. Сегодня в Калуге плюс 21, в ночные часы до 15 тепла, субботним днем дождь и до плюс 18. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
11: Спонсор выпуска.
12: Спонсор выпуска – клиника «Астро». Гастроскопия, колоноскопия и удаление полипов в клинике «Астро». Наши заботливые врачи сделают все для того, чтобы эти процедуры прошли без стресса и переживаний. В том числе проведут их под медикаментозным сном. Запись по телефону 22 20 60. Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях. ИП Положенцева Яна Владимировна.
7: Вы слушаете «Радио Дача».
8: Для слушателей старше 16 лет.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник

0: Ничем не измерить нежность. Это какое-то особенное состояние души, во взгляде что-то мелькает, какие-то искорки в прикосновениях и в песнях, в том числе тех, которые звучат на радио «Дача». Только что с нами была певица Максим. Далее послушаем группу «Демо» Дениса Клявера и продолжим наслаждаться сегодняшней пятницей всей страной.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают дождь, ветер западных направлений до 10 метров в секунду, давление 731 миллиметр, ночью до 15 тепла, днем до плюс 18. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман».
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Только сев на пол в позе лотоса и расслабившись, понимаешь, надо помыть под шкафом и вон куда делать зарядку-то от телефона.
0: Это радио «Дача».

0: страна действительно для многих занозонька, но очень притягательная, таинственная, неизведанная русская душа. Далее, любимые русские хиты ждут вас на радиодаче. Будем слушать Марину Хлебникову и Нину Шацкую с Брэндоном Стоуном в дуэте. Это далеко не все. Пятничный вечер только начинается.
1: Реклама. Расскажи мне, доля. Встречайте! Сергей Завьялов! 27 сентября на сцене «Арена КТЗ» состоится большой концерт популярного шансонье Сергея Завьялова. Все хиты. Будет жарко. Билеты в кассах города. 16+.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест Драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение сентября на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: каждый раз мы с вами ждем пятницу, и каждый раз в пятницу вот в это время со всех ног убегаем домой. И я тоже, пожалуй, побегу наслаждаться осенним вечером, а вас оставлю в компании Дани Борисова на радио «Дача». Встречайте его в эфире уже через 10 минут. Напоследок не пропустите заявку в рубрике «Удачный момент» и душевную песню в исполнении Ярослава Сумишевского. Всем пока, с вами была Мария Федорова, до завтра.
1: Дачные объявления.
2: Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
3: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
2: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово-ботаника» в «Одноклассниках».
3: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
2: На волнах «Радио Дача».
4: Реклама.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
7: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге,
6: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Yeah.

0: 12+.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
5: Что? А ты куда?
4: На удачные песни? Юбилейный концерт?
5: Что-что? Какие там артисты будут?
4: Серьезно?
5: Прямо все?
4: Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
6: 26 сентября 2026 года.
7: Москва. Лайф-арена.
6: Большой фестиваль.
7: Удачные песни.
6: Михаил Шуфутинский.
7: Филипп Киркоров.
6: Группа «Комбинация».
7: Полина Гагарина.
6: Андрей Державин.
7: Николай Басков.
6: Ольга Зарубина.
7: Александр Шоуа. И группа «Непара».
6: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
7: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
8: Категория 12+.
9: Радио «Дача» представляет.
10: Хочешь начать учебный год весело? Приходи на мультфильм «Мия и монстры».
11: Я исключаю тебя из школы. Завтра же ты отправишься в Академию перевоспитания.
12: Не может быть, здесь все монстры.
10: Она мечтала помирить миры людей и монстров. И теперь у нее есть такой шанс. «Мия и монстры» в кино с 1 сентября. 6+.
13: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ольга. Я живу в городе Мурны Владимирской области. Хочу передать огромнейший привет всем своим друзьям, лучшей своей подружечке Марине из Саратова и всем-всем, кто на волне радио «Дача». И для всех песенку группы «Стрелок». Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: Московское время 18:00. До фестиваля «Удачные песни» осталось 22 дня. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В Подмосковье полностью запустили Южно-Лыткаринскую автодорогу. Последний участок трассы от А-105 до Володарского шоссе открыли для движения губернатор Московской области Андрей Воробьев и вице-премьер Марат Хуснуллин. Дорогу протяженностью 45 километров строили 4 года. Магистраль стала юго-восточным дублером МКАД. Трасса проходит через 4 округа Подмосковья – Ленинский, Лыткарино, Люберцы и Балашиху. Южно-Лыткаринская автодорога строилась по концессионному соглашению с частным инвестором, поэтому проезд по трассе будет платным. Как отметил губернатор Андрей Воробьев, специалисты возвели более 60 сложных технологичных инженерных сооружений, включая огромный мост через Москву-реку. Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что это один из крупнейших инфраструктурных проектов московского региона. Объект построен. Нацпроекта «Инфраструктура для жизни» по поручению президента Владимира Путина. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию радио «Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Басков, Владимир Пресняков, Полина Гагарина, группа «Комбинация», Андрей Державин и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Официальный курс доллара на сегодня 86 рублей 89 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

0: Пустите здесь на радио «Дача».
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Автоград» на Тульском шоссе и получите спецпредложение сентября на самую популярную модель Tenet.
4: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026-го по данным автостат.ру на 3 июля 2026-го.
5: Расскажи мне, встречайте! Сергей Завьялов! 27 сентября на сцене «Арена КТЗ» состоится большой концерт популярного шансонье Сергея Завьялова. Все хиты! Будет жарко! Билеты в кассах города. 16+.
6: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: мне кажется, ничьей вины здесь нет. Ну, бывает так, что человек остается один. Но это же мы знаем всегда, ситуация временная, стоит куда-нибудь сходить, с кем-нибудь познакомиться, и вот вы уже совсем не одиноки. Отвечая на хит Михаила Боярского, скажу, все еще у этой большой медведицы наладится. У нас прямо по курсу, друзья, хит-парад «Горячая десятка», уже через 10 минут будем подводить музыкальные итоги недели. До этого не пропустите рубрику «Удачный момент» и песню Егора Крида здесь, на радио «Дача».
1: Реклама. Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру. Вечер.

0: 12+.
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей, липидограмма от 590, витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Александр Шоуа и группа «Непара».
5: Только знаешь, пролетают немимо, что со мной. Я не замечаю улыбок.
4: Полина Гагарина.
6: Я
3: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
3: Категория 12+.
7: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединив тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
3: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
8: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
9: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
10: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
9: Новый сезон мелодрам.
11: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Ну.
9: Скажи счастью «да».
12: Ты выйдешь за меня замуж?
11: Да.
9: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сим.

0: позвони, напиши, помиг, подскажи, мы от тебя убежим быстро, как
1: один. На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Серега. Я звоню из города Махачкала. Хочу передать привет Никите Хомякову и заказать песню «Веселые ребята». Всем хороших выходных. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Калуге 7 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».
6: «Радио Дача».
5: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет.
7: Новости.
8: Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В школах Нью-Йорка запретили нейросети. Распоряжением Департамента образования города доступ к технологиям искусственного интеллекта на уроках запретили учащимся младшей и средней школы. Новые правила начнут действовать со следующей недели. В России подешевели овощи борщевого набора. По итогам августа стоимость ингредиентов стала доступнее почти на 10%, подсчитали в Роспродсоюзе. Сильнее всего при этом подешевела капуста почти на 14%, до 51 рубля за килограмм. Контроль над калужскими дорогами доверит интеллектуальной транспортной системе, работу которой контролируют два управления в Обнинске и Калуге. Сейчас программа охватывает 95 светофорных объектов в двух городах. Это порядка 37% от общего количества комплексов в агломерации. Официальный курс доллара составляет 87 рублей ровно, единой европейской валюты 100 рублей 83 копейки. Сегодня в Калуге плюс 21, в ночные часы до 15 тепла, субботним днем дождь и до плюс 18. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
5: Спонсор выпуска.
9: Спонсор выпуска – клиника «Астро». Гастроскопия, колоноскопия и удаление полипов в клинике «Астро». Наши заботливые врачи сделают все для того, чтобы эти процедуры прошли без стресса и переживаний. В том числе проведут их под медикаментозным сном. Запись по телефону 22 20 60. Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях. ИП Положенцева Яна Владимировна.
5: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
10: Ну вот и пришло время расставлять любимые хиты по местам. На радио «Дача» стартует еженедельный хит-парад «Горячая десятка», где мы слушаем самые популярные песни, узнаем новости из мира звезд шоу-бизнеса и просто отлично проводим время. Еще немного анонсов. В финале чарта нас будет ждать большая премьера. Сегодня у Ирины Дубцовой вышла новая композиция. Певица вернет нас в 2007. Именно так называется песня 2007. Будем переходить к оглашению мест и хитов, их занимающих. И на 10-й строчке сегодня у нас юбиляр этого года.
5: Номер 10.
10: Уже чуть более чем через месяц Николай Басков отметит свое 50-летие. В честь юбилея ожидается серия концертов в столице, которые вы не должны пропускать, если любите артиста и наслаждаетесь его музыкой. Мы любим, наслаждаться будем хитом «Туманы».

об истинной ценности любви в эфире радиодачи. Алла Рид с композицией «Тату на сердце» занимает 9-ю строчку хит-парада «Горячая десятка». Не так давно вышел клип на этот хит, идею которого придумала сама певица. По словам Аллы, во сне она увидела такой сюжет. Маленькая девочка гуляет по бескрайним просторам, пытаясь отыскать свой путь, свою стезю и любовь в этом огромном мире. Примерно так же выглядит и сам клип. Обязательно посмотрите его на сайте radiodacha.ru. Ну а мы переходим к лидерам прошлых лет. Вспомним песню, которая однажды стала золотым призером «Горячей десятки». Сегодня нас ждет путешествие в 2011 год. Тогда чарт «Радиодача» возглавила композиция Дениса Майданова «Вечная любовь». Маэстро оказался прав, любовь к этому хиту действительно вечна. Хорошего всем вечера, вы в компании «Радио Дача».

0: вот и новинка чарта. На этой неделе горячую десятку на радиодачу покинула зажигательная композиция Юлианы Карауловой «Самолеты». Хиту не хватило вашей поддержки. Но зато набрать вес популярности удалось новой чувственной работе певицы Алсу. Поздравляем песню «Мотылек» с попаданием в десятку лучших хитов недели.
1: Горячая десятка. Горячая десятка. На радиодаче.
0: Напомню, какие вершины чарта мы уже прошагали и кто нам на них там встретился. 10 место по итогам 7 дней занимает хит Николая Баскова «Туманы». Песня уже 24 недели в хит-параде и уходить пока не собирается, чему мы, конечно же, рады. 9 место за «Алый Рид». Песня «Тату на сердце» остается с нами 5 недель подряд. А на 8 строчке слушали очаровательную группу «Интонацию» и их работу «Голопузое детство». Давайте теперь окунемся немножко в ностальгию. Неделя эта началась с праздничных линеек и встречу с учителями. Вспоминая День знаний, давайте послушаем три самые популярные песни о школьном беззаботном времени. На третьей строчке «Любовные истории. Школа».

0: Ну и на первом месте узнаем, чему учат в школе, расскажет Эдуард Хиль.
1: Буквы разные писать, тонким перышком в тетрадь. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе.
0: Это «Горячая десятка» на радио «Дача». Всем хорошей пятницы.

0: нас Кирилл Туриченко точно знает, чего хочет услышать каждая дама. Его песня «Люблю, куплю, поедем» по итогам 7 дней поднимаются на одну строчку. Всего же хит с нами уже 8 недель, это мы 6 место чарта слушали. Переходим к цифре 7, где у нас сегодня расположилась тоже весьма летняя песня с элементами латины и атмосферой пляжного отдыха.
1: Номер 5.
0: Моя малышка Хабиба немного утратила вашей поддержки, опустилась на одну строчку. Это повод чаще заказывать понравившуюся песню в рубрике «Удачный момент» и в программах «Удачный час». Тогда композиция вновь ворвется в тройку лидеров. Все в ваших руках.

0: энд Полины Гагариной и Сергея Лазарева получилось очень даже open, потому как наконец-то мы поняли, этим двум личностям ничего не стоит взять и спеться. Вот бы еще парочку дуэтных песен, таких же хороших от них услышать. Ну а композиция Happy End по итогам 7 дней потеряла одну позицию в нашем чарте, с третьего места шагнула на четвертое.
1: Горячая десятка.
2: Горячая десятка.
1: На радио «Дача».
0: Кстати, на этой неделе Сергей и Полина отправили своих детей учиться. Надеемся, у родителей появится чуточку больше времени на себя, хотя поговаривают, что домашние задания тоже много сил и энергии требуют. Посмотреть фото, как Полина отправляла ребенка в школу, можно в социальных сетях радиодачи. Ну а я пока напомню вам, как расположились любимые песни в нашем чарте к этой минуте. На шестом месте блистает Кирилл Туриченко с летним хитом «Люблю, куплю, поедем». За ним слушали Хабиба с романтичной «Латино истории, моя малышка». Композиция тоже немного сбавила оборотов, опустилась на одну строчку. Ну и только что Happy End Полина Гагарина и Сергея Лазарева слушали на пьедестале под номером 6. Теперь же предлагаю насладиться хитами, которые имеют все шансы попасть в наш чарт, но пока что нужный барьер не преодолели. Вместе с тем узнаем, какие хиты наиболее любимы слушателями радиодача в Орле. Там наш эфир можно послушать на частоте 106.1 FM. Выбор орловчан презентую. На третьей строчке

0: десятка на радио «Дача».
1: Это «Горячая десятка», друзья, чарт, где мы расставляем ваши любимые песни по местам. Переходим к десертной части этого музыкального соревнования. Будем слушать тройку призеров хит-парада. Песни, которые еще чуть-чуть и завоюют золото чарта. На третьем месте у нас расположилась композиция, которая уже звание лидера обретала. Но за 7 дней с легкостью этого звания и лишилась. Всему виной вы. Мало заказываете песню «Пилок» Димы Билана и Анны Асти в рубрике «Удачный момент» и в программах «Удачный час». Исправляйтесь, а мы пока услышим эту замечательную работу.
0: Номер 3.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: Счастливчиком точно будет тот, кто 26 сентября окажется в столице на юбилейном шоу «Радиодача. Удачные песни». Ведь этот счастливчик сможет насладиться выступлениями, в том числе и Владимира Преснякова. Ждем любимого артиста, ждем от него поздравлений в первую очередь. Ну а его хит «Счастливчик» на этой неделе занимает вторую строчку нашего чарта. Пришло время, друзья, слушать премьеру хит-парада. Сегодня у Ирины Дубцовой вышел мини-альбом 2007. Туда вошло 4 песни. И вот за главный хит из этого альбома мы с вами прямо сейчас и оценим. Слово передаю самой Ирине.
1: Премьера на «Радио Дача».
2: Привет всем слушателям «Радио Дача». С вами я, Ирина Дубцова. Я рада представить вам свою новую песню 2007. Эта песня для меня очень много значит, и я уверена, что она вам понравится и подарит хорошее настроение и настоящую ностальгию. Я вам желаю отличных выходных в компании «Радио Дача».

0: Дачные объявления. По пути в офис. На работе. И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама.
1: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: 12+.
1: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Андрей Державин.
3: Чужая свадьба.

0: одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
4: Погнали!
3: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Горячая десятка.
6: Горячая десятка.
1: На радио «Дача».
3: Номер один.
7: Ну вот мы подобрались к вершине чарта. Интриги не получится, я уверен, вы узнаете эту композицию с первых нот. Без изменений остается лидер хит-парада «Горячая десятка». По сравнению с прошлой неделей, здесь все так же Филипп Киркоров и его зажигательная песня «Луиза». Подведем новые музыкальные итоги в конце следующей недели. Слушайте хит-парад «Горячая десятка» на радиодаче каждую пятницу в 7 часов вечера. Отличной пятницы всем!

0: слушайте в пятницу в 7 часов вечера. Хит-парад на радио «Дача». На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Александр, я звоню вам из Москвы. Хочу передать привет всем своим друзьям Оле, Маше, Вике, которые собираются ко мне сегодня на бодрый вечер. И поставьте для нас песню

Москве 8 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Диско счастье, диско песни, диско дача. Сегодня только на Радио Дача.

потерялось, не дошло. Напиши еще разок, слышишь? Все, все отлично у меня.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Группа «Фабрика».

0: на свете.
1: Интересно, а сколько бы Женя Белоусов отдал за вечер с этой ненаглядной его девчонкой? Девчоночка, медляк у нас в диско-даче только что был. Далее нас ждут чуть более динамичные хиты. И в течение следующих 2,5 часов мы только и будем делать, что зажигать, друзья, в ритм лучшей отечественной музыки. Скоро Алена Ланская, Александр Айвазов и гости из будущего на Радио Дача. Никого не пропустите. Меня зовут Даня Борисов. Я вам желаю отличного вечера. Встречаем выходные вместе.

0: немного переверну смысл хита Алены Апиной и Ксюши на радиодачу. Скажу вам, друзья, никого не слушайте, гуляйте со всеми. Вот с кем запрещали вам общаться, именно с тем в пятницу вечером, именно тому человеку в пятницу вечером и напишите смс-очку с просьбой отправиться куда-нибудь хорошо провести время. И не забудьте приемник радиодачи с собой взять или сайт наш radiodacha.ru открыть и там включить поток и наслаждаться танцевальными хитами. Далее еще 2.5 часа. Скоро послушаем Наталью Гордиенко и Сашу Project. Сразу после не пропустите Кристину Арбакайте на радиодача.
1: Реклама. ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
2: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер».

0: Нам точно мир не скучен, если из динамиков доносится эфир «Радио Дача». Тем более в такое время, в пятницу вечером, у нас диско «Дача» продолжается. Мы только и делаем, что танцуем под любимую музыку. В таком режиме проведем еще следующие 2 часа. Ну а до завершения этого музыкального отрезка не пропустите удачный момент, где мы исполним заявку нашего слушателя и классный хит Валерии на «Радио Дача» совсем скоро.
1: Дачные объявления. Танцев много не бывает.
2: 3 часа подряд в эфире «Радио Дача». Только диско-хиты.
1: Только диско-дача.
2: Собирайте друзей и танцуйте вместе с нами.
1: Каждую пятницу и субботу с 8 часов вечера по московскому времени.
2: Заряжайтесь позитивом.
1: Включайте «Радио Дача».
3: Реклама. Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: 12+.
1: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
2: 26 сентября 2026 года.
3: Москва. Лайф-арена.
2: Большой фестиваль.
3: Удачные песни.
2: Михаил Шуфутинский.
3: Филипп Киркоров.
2: Группа «Комбинация».
3: Полина Гагарина.
2: Андрей Державин.
3: Николай Басков.
2: Ольга Зарубина.
3: Александр Шоуа и группа «Непара».
2: И многие другие звезды радиоудача поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
4: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным» каждый день в 19:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
2: Радиодача представляет. В кинотеатрах с 1 сентября мультфильм для всей семьи «Мия и монстры».
5: Не может быть, здесь все монстры!
2: Чтобы помирить миры людей и монстров, ей надо стать своей среди чудовищ.
6: Люди очень опасны, им нельзя доверять.
5: Да, они стрёмные, но мы-то все монстры.
2: «Мия и монстры» в кино с 1 сентября. 6+.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Евгения. Я из города Озеры. Хочу передать привет своему любимому мужу Денису Тюракову, также его маме Тюраковой Наталье и Багаеву Сергею. И хочу заказать для них песню Евгения Осина. Спасибо, радио «Дача».

некуда деваться. Тебе некуда деваться.

Позиция прямиком из сверкающих нулевых. Это Света с хитом «Ты не мой» продолжает эфир радиодачи. Недавно у певицы завирусилась, как это называется сейчас в социальных сетях, другая песня. Называется «Хватит довольна». И действительно, как можно было к самым разным жизненным ситуациям не подставлять эти слова «Хватит довольна». Например, в пятницу вечером дают какую-то новую задачу, а ты песню Светы включаешь, и всем все сразу становится понятно. У нас таких легендарных хитов впереди еще много, прямо по курсу «Револьверс», дуэт PM и Владимир Высоцкий.

0: на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Осень. Там, где есть радио «Дача».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ирина. Я из города Дмитров. Хотела бы передать своему мужу Павлу огромный привет и сказать то, что я его очень

в кидропышпильке маленькая штучка, можно подумать, что его возрастной ценз находится за пределами возраста 18 лет. Но это только первый взгляд. Если мы копнем глубже, узнаем хит о простой вещи, о мобильном телефоне. В 2006 году, когда вышла эта композиция, они были в дефиците, были в новизну, и каждая девушка мечтала о такой маленькой штучке. И чаще всего их, как и сейчас, дарят, конечно же, парни своим вторым половинкам. У нас на очереди еще больше жизнерадостных песен. Скоро Татьяна Овсиенко, Никита и Мария Зайцева, а также Марина Журавлева на радио «Дача».

0: Радио Дача.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Юлианна Караулова.

0: Если вы хотели погрузиться в зажигательную атмосферу, то да, соглашусь, с Полиной Ростовой уже поздно, друзья. Программа «Диско Дача» в эфире «Радио Дача» подходит к своему логическому завершению, но мы вернемся с танцами завтра вечером в 20 часов. Не пропустите старт нашего танцевального марафона. Ну а до его завершения сегодня еще успею исполнить заявку в рубрике «Удачный момент» и включить для вас, для вашего зажигательного вечера, хиты Хабиба и Хай-Фай на «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Каждое утро на «Радио Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на «Радио Дача».
3: Реклама.

0: 12+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Андрей Державин.
3: Чужая.

0: Диско-праздник начнется завтра в 8 часов вечера по московскому времени.
1: 3 часа подряд в эфире только диско-хиты.
0: Это «Диско-дача».
1: До новых диско-встреч на Радио Дача.
0: На Радио Дача.
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радиодача. Меня зовут Наталья. Я из города Магнитогорска. Передаю большой привет своим соседям в 44-ю квартиру, Марату и Ларисе. Хочу пожелать всего самого хорошего, удачного вечера и счастья. И пусть для моих соседей прозвучит песня «Иди ты пьехи». Спасибо, радиодача.

Москве 11 часов вечера. С вами «Радио Дача».

Такой обжигающий хит Леонида Агутина и Томаса Невергрина слушаем на радиодаче прямо сейчас. Он прям таки называется «Ай-яй-яй». Если солнечные хиты вам по душе, то не забудьте включить в Муз-ТВ в воскресенье в 9:30. Вас там как раз подборка солнечных клипов ждать и будет. Продлеваем лето для любимых зрителей программы «Дачный плейлист Радио Дача». Там еще можно передать свой привет или дачный лайфхак, отсканировав специальный QR-код во время трансляции.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глобус.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

на дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

Участник юбилейного фестиваля радиодачи «Удачные песни» Стас Михайлов вместе с нами поет о некой девочке, которую, наверное, зовут Любовь. Ну или она символизирует это чувство. Парочку грандиозных хитов Стаса Михайлова услышим уже 26 сентября в Лайф-арене в Москве. Еще на юбилейном шоу радиодачи увидим выступление Филиппа Киркорова, Полины Гагариной, Владимира Преснякова, Михаила Шафутинского, группы «Комбинации» и еще более 20 любимых артистов радиодача. Ждем и вас, друзья. Занять удобное место всегда можно на сайте удачныепесни.рф.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Сначала ты работаешь на репутацию, а потом тебя уже с такой репутацией никуда не берут.
0: Это «Радио Дача».

0: Представляете, друзья, когда-то люди письма неделями ждали, месяцами, а то и полугодиями. Сейчас-то любой месседж, который вы только захотите доставить в голову своего человека, можно адресовать буквально за пару секунд, отправив смс-сообщение. Как удивителен наш мир! Это Алексей Глызин в финале очередного музыкального часа на Радио Удача с хитом «Письма издалека». Я на этом с вами буду прощаться. Все, что хотел, рассказал. Далее вас ждет 8 часов музыки в режиме нон-стоп. Только вы и хиты. Никуда не уходите. Всем желаю потрясающих выходных.
1: Реклама.
2: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
3: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
3: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
3: Филипп Киркоров.
1: Группа «Комбинация».
3: Полина Гагарина.
1: Андрей Державин.
3: Николай Басков.
1: Ольга Зарубина.
3: Александр Шоуа. И группа «Непара».
1: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Стас. Очень сильно хочу передать привет твоей любимой Кристине. Пожалуйста, поставьте для нас песню группы «Подиум» «Танцуй, пока молодая».

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если вам одиноко, посмотрите на ночь фильм ужасов, и вам начнет казаться, что дома кто-то есть.
0: Это радио «Дача».

0: Реклама. Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Александр Шоуа и группа «Непара».
2: Только знаешь, пролетают лениво.
3: Что со мной?
2: Я не замечаю улыбок.
1: Полина Гагарина.
0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: душевно. Там, где есть радиодача.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: шутка.
1: Радио Дача. Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника Полина Гагарина.

0: Реклама. Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
0: Осень. Там, где есть радио «Дача».

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400013. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

суматохе дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глаз.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Гений никогда не скажет, что он гений. По себе знаю.
0: Это «Радио Дача».

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Михаил Шуфутин.

0: Филипп Киркоров. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.